0: 21 laipsnio. 16 valandų 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Европейский центральный банк повысил процентные ставки. Что будет с ценами и чего ждать жителям Литвы этой осенью и зимой, прогнозы экономиста. Расследование ЛРТ, как живущий в России кубинец организовал диверсии в Литве и других странах Европы. На побережье Балтийского моря в Польше обнаружен беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны. Дрон нашли в районе пляжа у населенного пункта Русиново, недалеко от Ярославца. По предварительным данным, беспилотник российского производства. Пока неизвестно, когда и откуда он мог прилететь. Министр обороны заявил, что службы должным образом отреагировали на вчерашний инцидент, когда радары зафиксировали объект в воздушном пространстве Литвы и была объявлена вероятная воздушная угроза. Поднятые в воздух истребители НАТО установили, что радары зафиксировали стаю птиц, после чего тревогу отменили. По словам Роберта Сакаунаса, Литве пока не хватает единой системы обнаружения, которая позволила бы точнее распознавать объекты в воздушном пространстве. Сейчас ведется работа над ее созданием. Предложения от бизнеса ожидаются до середины октября. Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор мэру Друскиника и Ричардасу Малинаускасу. Он признан виновным в торговле влиянием и не сможет продолжать исполнять обязанности мэра. Малинаускас должен выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Еще 30 тысяч евро будут конфискованы. Мэра признали виновным в том, что через посредников он дал взятку, добиваясь благоприятных решений по делу так называемой усадьбы Виюнеля, чтобы дом на берегу пруда не был снесен. Малинаускас заявил в Facebook, что не уважает решение суда и считает дело сфабрикованным. Главная избирательная комиссия пока не получила решение суда и поэтому не может сообщить, когда именно мэр будет сменен. Европейский центральный банк повысил 3 основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. Глава Банка Литвы Гедимина Щимкус говорит, что главным фактором, разгоняющим инфляцию, сейчас остается рост цен на энергию. По его словам, существует риск, что подорожание энергии приведет к более широкому росту цен на товары и услуги. Щимкус ожидает, что инфляция еще некоторое время будет превышать целевой уровень Европейского центробанка в 2%. Следующее решение по ставкам будет приниматься в октябре. Во многом будет зависеть от ситуации на энергетическом рынке. Чего в этих условиях ждать жителям Литвы этой осенью и зимой, насколько могут вырасти цены, счета за отопление и выплаты по кредитам, мы обсудили с экономистом Банка Цитадели Александром Изгородиным.
3: На данный момент я вижу больше плохих новостей и рисков, чем хороших новостей, потому что есть несколько проблем. Первая проблема для Литвы и для Европы — это цена на газ, которая сейчас достигла самого высокого уровня с конца 2022 года. И я думаю, что это еще не конечная цена, которую мы видим сейчас. Я думаю, что то цена на газ будет расти дальше, потому что уровень резервов газохранилищах в Европе очень низкий, исторически очень низкий. Вторая проблема — это нефть и конфликт в Иране. Я думаю, что нефть дальше будет дорожать, потому что до выборов в Америке осталось очень мало. В середине ноября будут очень важные выборы в Америке. Я думаю, что ситуация будет сильно эскалироваться. Поэтому в ближайшие несколько месяцев нужно ждать подорожания нефти, подорожания газа и автоматически подорожания электричества в Литве, потому что когда наступает осень-зима, то электроэнергия в Балтийском регионе она больше реагирует на цену на газ, потому что возобновляемая энергетика тогда меньше производит электричество. Поэтому я думаю, что и цены на отопление могут повыситься примерно на 20%. Цена на топливо будет расти, цена на газ будет расти, будет дорожать электричество. И, само собой, мы будем видеть общий рост инфляции, но, наверное, самое главное, к чему нужно готовиться, что будут дорожать товары и услуги, которые очень сильно зависят от энергетики, в том числе и продукты питания. Цена на энергетику, на нефть и на газ уже очень сильно выросла с конца весны. Компании просто не смогут себе позволить компенсировать за свой счет весь рост цен на энергетику. Поэтому я думаю, что Здесь не совсем это будет зависеть от потребления, но это будет больше зависеть именно от дальнейшего роста цен на газ и на нефть в Европе.
2: Одновременно Центральный банк повышает процентные ставки. Что последнее вот это решение означает для человека, например, там, с ипотекой? Насколько и вообще когда может вырасти вот этот ежемесячный платеж? Уже сейчас? И стоит ли сейчас

0: Плохая новость в том, что кредиты и их стоимость увеличились уже до этого, потому что рынок прекрасно понимал, что Европейский центральный банк процентную ставку повысит. Если конкретно считать, то я могу привести пример. У нас в банке средний кредит по недвижимости — это 144 тысячи евро. Это средняя величина. Если ты такой кредит брался бы на 25 лет, это стандартный срок, то тогда цена, учитывая то, что Европейский центральный банк два раза повысил процент на ставку, средний взнос за месяц за такой кредит, он увеличился с начала войны в Иране на 40 евро в месяц. То есть одно повышение процентной ставки повышает среднюю стоимость кредита в Литве примерно на 20 евро. Так как ЕЦБ поднял ставку два раза, то автоматически цифра увеличилась до 40. Сейчас рынки думают, что ЕЦБ еще раз поднимет процентную ставку, и тогда автоматически до конца года ежемесячный взнос на кредит увеличится примерно на 60 евро, если сравнивать начало этого года и конец этого года.
1: Но вы согласны с этим мнением, что вообще эра дешевых кредитов заканчивается, и впереди ждет только огромные проценты? И вообще, как быть тем, кто планировал в ближайшее время брать кредит? Все-таки ждать или нечего ждать, будет только хуже?
0: Я не согласен с этим мнением. Согласен и не согласен одновременно. Да, факт такой, что сейчас на финансовых рынках есть такой нарратив, который называется «higher for longer». Если переводить, это значит, что рынок видит, что Европейский центральный банк, Американский центральный банк действительно будут держать процентные ставки на довольно-таки высоком уровне. Если мы сравниваем этот уровень с уровнем ковида, и если мы сравниваем этот уровень, допустим, с уровнем, который был в 2012-2014 году, когда были проблемы в Евразии, зоне с финансовыми секторами. Сейчас, да, процентные ставки высокие. Если говорить вообще на это смотреть реально, то процентные ставки остаются, в принципе, низкими. Опять же, если мы говорим, ну что такое для средней семьи 40 или 60 евро плюс в месяц за кредит, то, в принципе, если в семье зарабатывают несколько человек, то плюс 60 евро в месяц — это несущественные деньги, которые, думаю, что существенно не повлияют на финансовое положение семей. Конечно, учитывая то, что будет дорожать отопление, энергетика и все остальное, все вместе, да, это действительно стресс для людей. Но сейчас все-таки процентные ставки, они не достигают такого уровня, о котором можно было бы говорить, что проценты очень высокие. Сейчас я думаю, что это больше нормализация кредитной политики в Европе, чем какое-то большое повышение. Плюс надо тоже ведь понимать, что Европейский центральный банк не может постоянно увеличивать процентную ставку, потому что в Европе будет рецессия.
1: Может ли осенью снова как бы заметно ускориться инфляция в Литве? И вообще, насколько у нас ситуация отличается от среднего показателя, например, еврозоны?
0: Что касается среднего показателя еврозоны, он существует, но его реально нет. Потому что сейчас очень некорректно сравнивать инфляцию в Литве и, допустим, инфляцию в Германии и в других странах. По причине того, что все страны очень по-разному смотрят на энергетический кризис. Такие страны, допустим, как Польша, ведут себя агрессивно, такие страны, как Литва, ведут себя менее агрессивно. И каждая страна идет, скажем так, своим ходом. Поэтому сейчас сказать, на самом деле в Литве самая высокая инфляция в еврозоне — это нереально. Если отвечать на первый вопрос, будет ли расти инфляция, да, 100% будет расти, потому что цена на топливо, цена на отопление и на энергоресурсы, она входит в инфляционный вообще пакет. Плюс энергетика, она влияет и на другие цены, на других продуктов. И поэтому я думаю, что рост инфляции, он просто неизбежен.
1: Но реальные доходы продолжат расти или инфляция снова начнет съедать рост зарплат?
0: Думаю, что мы будем на рубеже роста зарплат и инфляции. Сейчас инфляция в Литве примерно 6%. Я думаю, что она может действительно повыситься до 7%, 7-8%. В таком случае средний рост зарплаты будет очень похож на средний рост инфляции. Если это будет, то я думаю, что тогда потребительская способность не упадет, но и не повысится.
1: Европейский центробанк будет еще пару раз в этом году заседать. Ваш прогноз, еще будут повышать ставку или нет?
0: Думаю, что да. Я думаю, что осенью этого года, конкретно когда, трудно сказать, но я думаю, что осенью этого года процентная ставка будет увеличена еще один раз. Дальше трудно сказать, потому что, с одной стороны, сейчас Европейский центральный банк ведет себя

0: чисто механические, математические. Инфляция общая в еврозоне растет, значит, поднимаем процентную ставку. Проблема в том, что мы все прекрасно понимаем, что увеличение процентной ставки в еврозоне, оно, скорее всего, не уменьшит ни цену на газ, ни цену на нефть в Европе, потому что это все зависит от иранского конфликта. Высокая цена на энергетику, она может реально сделать рецессию в еврозоне, довести еврозону до рецессии. И в таком случае, несмотря на то, что инфляция может расти, я думаю, что ЕЦБ не будет иметь очень много вариантов повышать процентную ставку. Я думаю, что 2,75 — это, наверное, предел. И дальше они будут обязаны смотреть не только на инфляцию, но и на экономический цикл в еврозоне, который будет тормозиться. Я думаю, что еще одно повышение реально, а дальше, я думаю, что будет тяжело подниматься.
1: Говорил экономист банка «Цитадели» Александр Изгородин. Председатель Главной избирательной комиссии Лена Петрунина заявила, что на этой неделе будет решено, начинать ли проверку в отношении члена комиссии Лауры Матиошвитити из-за услуг, которые она ранее оказывала партии Заря Нямунаса. По данным портала Дельфи, до того, как стать членом комиссии, Матиошвитити в 2024 году консультировала партию и пыталась скрыть этот факт. За месяц небольшим до выборов в Сейм она отправила вице-председателю партии Заря Нямунаса Роберту Супуховичусу подготовленный проект ответа комиссии об источниках финансирования партии. При этом Матиошвитити попросила перенести текст в другой документ Word, чтобы в нем не осталось связанных с ней данных. Пуховичу заявил, что не помнит этого письма. Сообщается, что ни Заря Нямунаса, ни Матиошвитити это сотрудничество не декларировали. Сама Матиошвитити отказалась раскрывать детали профессиональных отношений с партией, сославшись на адвокатскую тайну. После того, как в пятницу группа байкеров устроила акцию у мечети в Каунасе, муфтий Александр Беганскас призвал власти обеспечить безопасность мусульман. Он намерен встретиться с представителями правительства и обсудить необходимые меры безопасности. В пятницу во время мусульманской молитвы байкеры у мечети громко включали музыку, шумели мотоциклами, скандировали патриотические лозунги и демонстрировали принесенную с собой свиную голову. Полиция начала административное расследование из-за возможного нарушения правил поведения собраний. Также выясняется, имеются ли признаки разжигания ненависти в отношении группы людей. Отдел расследования ЛРТ совместно с зарубежными журналистами установил, что живущий в России кубинец 2 года назад по заданию российской военной разведки организовал теракт в Литве, поджег площадки щеулевской компании TVC Solutions. Собранные журналистами данные показывают, что через сеть вербовки выходцев из Латинской Америки этот же человек организовал как минимум еще 3 теракта в других европейских странах в 2024 году. Подробнее глава отдела расследования ЛРТ Индре Макарейтите.
2: Литовские правоохранительные органы уже делали пресс-конференцию в начале этого года. Уже говорили тогда, что этот инцидент, организование террористического акта, уже был не один акт, но несколько актов было организовано в 2024 году. Первые акты были организованы в Польше в мае. Потом тот же самый террорист, он поехал в Прагу, в Чехию. А другой террорист, который был завербован, он фотографировал в Букареште, в Румынии, там делал какие-то фотографии, и его тогда полиция местная арестовала. Выяснилось, что он тоже был завербован этим самым человеком по имени Оэмира Магоза Дурути. Это была вот большая ГРУ-операция с 24 года мая по сентябрю.
1: Когда этот пожар потушили, и как бы ничего не произошло того, что было запланировано?
2: Пожар, как и был, исполнители, они дважды хотели зажечь. Первый раз они это попробовали сделать 17 сентября 2024 года, но кто-то их испугал, и они убежали. У них были все материалы, которые нужны для пожара, но им не получилось. И тогда приехала другая команда, уже белорус и русский, 24 числа сентября. Тогда им получилось зажечь, но по каким-то причинам, совсем необъективным причинам, так вот получилось, что пожар потух. Просто
3: сам по себе.
2: И правоохранительные органы тоже говорят, что это было как-то, ну, просто вот такое чудо, что так случилось, и что это огонь не захватило платформы. Если бы было иначе, так, наверное, все платформы, которые уже были изготовлены, 18 штук, они бы, наверное, сгорели, или огонь перешла еще на инфраструктуру этой компании.
1: В центре вашего внимания оказался кубинец, живущий в России, преподаватель преподаватель сальсы и бачаты. Кто он и как, по вашим данным, оказался организатором этих всех диверсий, которые случились не только в Литве, но и в других европейских странах?
2: Нам не повезло выяснить, почему правоохранительные органы говорят и делают ссылку на него, что он был завербован или работал на ГРУ, очень конкретно на ГРУ, не только на спецслужбы российские, но на ГРУ. Но это, наверное, ну не нам понять, это уже работа разведки. И хватает данных это констатировать. Но что нам, как журналистам, повезло выяснить, это посмотреть его социальные сети и профиля в Инстаграме или Фейсбуке и ВКонтакте тоже. С первого взгляда это просто кубинец, который живет в России 7 лет. Он в 22-м году он женился на местной жителе в Петрозаводске, это Карелия. У них есть дети, есть семья, и он просто учит танцевать сальсу и бачату. В его соцсетях тоже очень много информации про танцы, про концерты всякие, латиноамериканские ритмы в каждом практически посте. Он тоже снимает всякие такие видосики, что вот давайте вот новая студия, вот тут всякие танцы. И
4: рекламируют.
2: Да. И вот с первого взгляда это абсолютно нормальная жизнь, но есть другая жизнь, и он тоже эту жизнь реализует через социальные сети, но уже под другими именами. Там он подписывается как Диос, Рома Мартинелли, Адриан, Занс Андриан, Измаил Занс. Он очень активный, и он ищет людей, которые ищут работы, и предлагает работу. Например, есть один пост, где он ищет людей, которые имеют военный опыт. В другом посте он пишет, что просто нужны люди для черной работы. Говорит иногда, вот столько заплатим. Если хотите работы в Европе, пишите мне персонально. Говорит, что если будете работать, тогда мы купим и билеты. И все за их счет. Рекламирует или ищет людей в таких сайтах, где много латиноамериканцев, испаноговорящих. Что мы видим? То, что в Польше, в Чехии, в Румынии и в Литве он или его люди завербовали колумбийцев, кубицев. Тоже есть один испанец и только один белорус и один русский. Потому что он кубинец, сам он на испанском языке эти все рекламы публиковал. Так что, наверное, вот просто вот такие люди видели эти посты.
1: Кто были те, кто попадался на эту удочку, кого удалось завербовать, что о них вообще известно, и понимали ли они с самого начала о том, что они часть какой-то схемы?
2: Попали вот такие просто люди, у которых есть какие-то финансовые недолажки. Например, колумбийцы все-таки это очень проблематическая страна. Там много было конфликтов военных. Там мы знаем, что есть картели, преступность. Там, ну, наверное, нелегко жить, мы понимаем. И много колумбийцев подписывает контракты и едут на войны воевать за деньги. Мы знаем, что в Украине тоже очень много колумбийцев, которые воюют за деньги. Потому что они имеют навыки, как воевать в такой стране, и просто нету работы. Но тоже нужно отметить, что некоторые из них тоже имеют двойное гражданство. И вот кубийцы, и колумбийцы некоторые имеют гражданство в России. Но они завербовал, вот этот Дурути, он завербовал таких, которые имеют право въехать в Шенгенскую зону. Некоторые имеют право жить, но имеют двойное гражданство. Потому что такую работу может сделать только этот человек, который может въехать в Шенгенскую зону.
1: Либо вообще местный житель этой страны, с которым просто связаться, и который все ориентируется на местности и все знает.
2: Да, но все-таки, что мы видим и как общество, и что говорят правоохранительные органы, что методика ГРУ или тактика ГРУ поменялась с 23-го года, потому что они сейчас ориентируются на простых людей, они не профессионалы, и они не знают, что они делают. Им сказано, что они должны пойти в место А, сфотографировать, да, и прислать фотографии. Другое задание может быть: иди, купи что-то такое и принеси то место. Третье задание может быть: вот должен сейчас вот взять из этого места, из хранилища, например, бутылку с каким-то там веществом, да, и зажечь. И они не знают, что они просто

0: маленькая деталь из большой мозаики, и они точно не знают, что это операция ГРУ, что они организировали акт терроризма, и что они просто могут не выйти из тюрьмы после такого заказа. Конечно, с одной стороны, как говорят эксперты, это очень хорошо, что делают такие акты не профессионалы, потому что профессионалы они бы сделали, но с другой стороны, не профессионалы, они возле нас, да, они везде, где и мы, и они не умеют это делать, и последствия их недоделок может быть очень-очень большие.
1: Говорила глава отдела расследования ЛРТ Эндри Макарайтити. Полное расследование можно прочитать на портале lrt.lt. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, подавший в отставку на фоне коррупционного скандала в Генпрокуратуре, подписал обвинительные акты в отношении руководителей антикоррупционных органов, которые этот скандал расследовали. Следствие ранее выявило в прокуратуре схему покровительства сети телефонных мошенников. Между тем, украинские СМИ сообщили, что этой ночью Кравченко покинул страну на служебном автомобиле. Первоначально предполагалось, что основанием для выезда стала командировка в Литву. Однако позже «Украинская правда» опубликовала приказ, согласно которому Кравченко отправился на 5 дней в Париж для участия в мероприятии ПАСЕ. Генпрокуратура Литвы сообщила ЛРТ, что его визит в Литву не планировался. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во многих районах туман, ветер слабый, температура воздуха 9-14 градусов тепла, на взморье 15-17 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, утром во многих районах туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 17-21 градус тепла. В Вильнюсе ночью без дождя, туман, температура 10-12, днем без существенных осадков, утром туман, температура 18-20 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.lt и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 27 минут.